0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро, город. На часах студии почти 7, а это значит, что ваш личный будильник уже включен, и это я. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ, и мы встречаем среду, 2 сентября вместе. Это как раз тот момент, когда лето официально закончилось, но за окном еще тепло, впереди целый день, чтобы успеть все, что запланировали. У детей сегодня школьные будни в самом разгаре, у нас с вами сделать этот день утро продуктивным. И вот кто составит нам компанию, совсем скоро Любэ. Перед этим появится Крис Риа. Ну а раньше всех ансамбль «Изумруд и чай». Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, насколько подорожало топливо и о дополнительных образовательных занятиях для школьников.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Топливо подорожало на копейку с сегодняшнего дня, пишет Белта. Так, 92-й бензин отпускают за 2 рубля 61 копейку, 95-й дизель 2,71 и 98-й 2 рубля 93 копейки. Напомню, в прошлый раз стоимость горючего повышали 5 августа, а до этого цены пересматривались 8 июля. В каждом случае рост был на копейку. О новой схеме мошенников предупредили юристы, пишут Минск Новости. Злоумышленники перед учебным годом создают поддельные сайты вузов и рассылают сообщения под видом официальных писем. Их тематика связана с зачислением, предоставлением общежития, финансовыми вопросами, регистрацией на Олимпиаду. Послания могут содержать ссылку на фальшивую страницу, где требуется авторизация, через учетную запись ввести паспортные данные, реквизиты банковской карты, либо код подтверждения. Правоохранители призывают быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам. Урок мира прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы накануне, сообщили Минобороны. Его для курсантов военного факультета провел министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства рассказал о военно-политической обстановке в восточноевропейском регионе. Отдельно он остановился на мерах, направленных на поддержку военнослужащих со стороны государства, а именно обеспечение жильем, совершенствование системы денежного довольствия, пенсионное обеспечение, а также повышение уровня страховых выплат. И последнее. Национальный центр дополнительного образования запускает бесплатные занятия для школьников 13-17 лет, пишет Белта. Так представлено 5 направлений – от зеленой архитектуры до спортивного ориентирования. Формат гибридный. Онлайн-лекции и очные интенсивы в Минске с доступом к лабораториям. Заявки можно подать до пятницы, а дополнительную информацию найти в сети.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Living Next Door to Alice – песня, которая напоминает нам о 70-х, о соседях, которых мы запомнили навсегда. А знаете, кто появился на свет 2 сентября? В 1926 году родился Евгений Леонов, тот самый голос Винни-Пуха. А его роль в фильме «Джентльмены удачи» разлетелась на цитаты, которые до сих пор присутствуют в нашей жизни. Ну а в 1906-м Александр Казанцев – писатель-фантаст, который придумал миры. Так что сегодня день рождения людей, которые делали нашу жизнь добрее и интереснее. И это хороший повод улыбнуться даже в середине рабочей недели. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Егорова. Заряжаемся музыкой на Компас FM. И сейчас о музыке. И вот кого ждем в эфире. Совсем скоро «Браво». Перед этим споет Кайли Миноук. Ну а раньше всех «Город 312». Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой мы узнаем, как пытаются помочь людям британские ученые. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какую технологию протестировали ученые из Китая и как пытаются помочь людям британские ученые. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Китайские ученые впервые передали информацию с Луны на Землю с помощью лазерной связи. Центр космических технологий Академии наук КНР разместил передающее оборудование на лунной орбите. Агентство Синьхуа пишет, что раньше этого сделать не получалось, так как малейшее отклонение на орбите уводило световой сигнал на километр от приемной станции на Земле. Инженерам удалось решить эту проблему. Они создали умную систему наведения с учетом орбитальных задержек и плотности атмосферы. Лазерная система связи – это один из обязательных элементов китайской лунной программы. Оптический канал способен передавать гораздо больше данных в секунду, чем привычная радиосвязь, а оборудование намного компактнее в размерах и меньше весит. В итоге ученые получили стабильный канал со скоростью 1 мегабит в секунду с Земли и 100 мегабит в секунду с Луны. Этого достаточно, чтобы передавать видео, фото и научные данные в реальном времени. Добавлю, кроме Китая, лазерную связь в космосе успешно протестировали только США.
0: Дело техники.
2: Прямо сейчас миллионы людей по всему миру страдают от неприятного чувства, которое называют синдромом конца лета. Британские ученые в издании London Times рассказали, что это такое и как с ним бороться. Так, после расслабленного лета человеческий мозг резко вспоминает про работу, обязанности и целую вечность до следующего отпуска. Соцсети создают иллюзию, что у всех лето прошло идеально. Красивые курорты, дорогие покупки и так далее. Однако далеко не у всех сезон отпусков прошел как на картинке. Сравнивая себя с другими, у многих появляется чувство, будто они упустили свое лето. Будни начинают казаться серыми и унылыми. Ученые советуют не зацикливаться на проблеме, которой на самом деле нет. Если не получается, специалисты рекомендуют каждую неделю составлять план. Работа, отдых, спорт, встречи с друзьями, поездки в магазины и так далее. Таким образом, у человека не останется времени на то, чтобы грустить и

0: поможет настроиться на рабочий лад намного быстрее. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 10:30 на часах в студии. И сегодня есть повод вспомнить еще одно важное событие этого дня. 2 сентября 1969 года студенты Калифорнийского университета соединили два компьютера 5-метровым кабелем и передали первое сообщение в истории интернета. Пытались отправить слово «логин», а доставили только «ло». Компьютер завис на второй букве. Но они не сдались и довели эксперимент до конца. Теперь мы передаем гигабайты, смотрим видео и слушаем музыку онлайн. Кстати, нас тоже можно слушать онлайн на нашем сайте compassfm.by. Также давайте дружить в соцсетях. Пишите нам, мы будем рады. Наш эфир на Compass FM продолжается. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Артик и Асти. Перед этим Queen. She's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ну, раньше всех мечтал Бутусов.
1: И вот я стою на краю снегопада.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 2 балла, и вот где пробки: на Сторожевской от Коммунистической до Богдановича 6 минут придется постоять, на Романовской слободе от Мельникайте до Немиги 3 минуты.
2: Дорожный компас.

0: Kiss FM.
1: Если хочешь вернуть, пел только что Петр Елфимов. Но если хотите что-то вернуть, лучше это отпустить, потому как если это вашим, будет вашим. Но если нет, то все усилия бесполезны. Всему свое время. Кстати, о времени. На часах уже почти без 20:11, и мы продолжаем изучать день на интересные события. И вот что я нашла. 2 сентября 1969 года в Нью-Йорке химический банк установил в стене своего отделения первый банкомат и объявил: «Наш банк откроется в 9 утра и уже никогда не закроется». Круто, да? Изобрел это чудо американец Дон Венцель, и он стоял в очереди в банк, злился, что кассиры работают до 3, знакомо, правда? И придумал машину, которая работает 24/7. Но есть и забавная деталь. Его собственная жена так и не воспользовалась банкоматом. Боялась, что карта там как-то пропадет, и она никогда ее не вернет. Так что, если кто-то из вас тоже предпочитает кассу, вы не одни. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро Артик и Асти. Перед этим Queen, ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет. В Минске пробка на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской улицы на 5 минут вас задержит.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: только что послушали X-Light, обрывки наших радуг. Но у нас на часах в студии почти 11, а это значит, что впереди новости. И я передаю микрофон своей коллеге Анастасии Лисовой. Меня зовут Наталья Егорова. И я прощаюсь с вами до завтра. Желаю всем вкусного обеда и отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Я передаю ей бразды правления эфиром. Привет, Настя. Как твое ощущение среды?
1: Наташа, привет. Настроение рабочее, но из-за пасмурной погоды оно немного сонное, поэтому мы будем исправляться очередной чашкой кофе и, конечно же, хорошей музыкой. Ну и вот кого предлагаю послушать в ближайшие полчаса. Итак, будет А-студио.

0: Про то, что окончается век, споет группа «Чайфс» уже совсем скоро, а вот у нас подходит к концу этот час. Поэтому давайте встречать нашего новостного ведущего Сергея Буракова, чтобы быть в курсе всего происходящего. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, так что поехали.
1: В Минске 11 часов.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, с кем встретился белорусский дипломат и о планах немецкого автоконцерна.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский встретился с министром информации и телекоммуникаций Сербии Борисом Братиной накануне, пишет Белта. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации и информации. Они выразили взаимную заинтересованность в обмене опытом и актуализации договорно-правовой базы. Ограничения на посещение лесов действуют в 57 районах страны, пишет Белта. Так, в Брестской области под данные меры попали все районы, кроме 5. В Минском регионе 16 районов, в Гомельской области 10, а в Витебской только 3. В Могилевской области ограничения введены в большинстве районов, кроме 7, а в Гродненском регионе посещение лесов ограничено в 3 районах. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Урок мира прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы накануне, сообщили в Минобороны. Его для курсантов военного факультета провел министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства рассказал о военно-политической обстановке в восточноевропейском регионе. Отдельно он остановился на мерах, направленных на поддержку военнослужащих со стороны государства, а именно обеспечение жильем, совершенствование системы денежного довольствия, пенсионное обеспечение, а также повышение уровня страховых выплат. И последнее. Немецкий автоконцерн Volkswagen согласовал закрытие 4 заводов в Германии из-за жестких мер экономии, пишет Белта. Сообщается, что производство остановят в 2031-34 годах. Выпуск автомобилей планируют перенести в Чехию, Словакию и Польшу. Компания также намерена сократить четверть руководящих должностей.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

Фантастический час дня в нашей стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И только что был хит от группы The Police, который переводится как «Каждый твой вздох». Текст написал, кстати, сам Стинг. В 82-м году на Ямайке им переживает тяжелейший скандальный развод со своей первой женой. Музыкант как-то признавался, что он находился в то время в состоянии ментального кризиса и выплеснул в текст всю свою накопившуюся злость и эгоизм. Поэтому песня не о романтике, а о злости брошенного влюбленного. Ну а сейчас давайте сверим часы и узнаем, кто появится в нашем эфире уже после выпуска новостей. Итак, вижу, что к нам присоединится.

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где находится глава администрации президента Дмитрий Крутой и о снятии ограничений с белорусских баскетболистов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке сегодня, пишет СБ «Беларусь сегодня». На полях Конгресса он провел встречи с губернаторами регионов России, на которых обсуждалось сотрудничество Беларуси с Дальним Востоком. И первой темой для взаимодействия Дмитрий Крутой назвал добычу полезных ископаемых, а именно поставку отечественной техники БелАЗ и МАЗ для этих процессов. В этой части с губернаторами обсуждалось создание мультибрендовых центров белорусской техники. Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября, пишут Минск Новости. Ожидается, что в работе экспозиции примут участие более 100 предприятий из Беларуси и Китая. На выставке будут представлены сервисные роботы, высокоточные станки, решения для машиностроения и интеллектуального производства, а также сельхозтехника и технологии для умного сельского хозяйства. Отдельное место в экспозиции займут финансовые, логистические и складские услуги. Военнослужащие вооруженных сил приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний накануне, рассказали в Минобороны. Так, представители 36-й дорожно-мостовой бригады стали почетными гостями на школьных линейках в Жодино. А военнослужащие 111-й артиллерийской бригады приняли участие в проведении Дня знаний в учебных заведениях Бреста и Каменского района. Также командование 11-й отдельной механизированной бригады посетило Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Слонимского района. А еще представители военного факультета в БГУИР провели урок мира «Знание сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра» в столичной гимназии номер 3. И последнее. Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с белорусских баскетболистов, тренеров и судей, пишет СБ «Беларусь сегодня». Теперь белорусские спортсмены смогут играть в классический баскетбол и баскетбол 3x3 с флагом и гимном на международных соревнованиях.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: кофе напомнил только что Александр Лунев, так что если хотите, заварите себе чашечку, но не хотите, не заваривайте. Короче, у нас полная свобода действий. Главное, не забывайте закрывать рабочие вопросы. Ну, а с вами на Компас ФМ я, Анастасия Лисова, и еще скоро будем слушать группу «Винтаж» и их песню «Знак Водолея». Также чуть раньше присоединится Юлианна Караулова со своей песней о большой и сильной любви. Ну, а раньше всех послушаем группу «Танцы минус» с песней «Оно». Так что заваривайте все же свой кофе и подольше будьте с нами на одной волне.
1: Реклама на Компас ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Только что мы слушали Айвана с песней «Крест и ладонь», но так вот прямо сейчас будет небольшая информационная минутка. И знаете ли вы, что роботы окончательно перестали быть просто глупыми железками, выполняющими одну заученную команду на заводе? Благодаря встроенному искусственному интеллекту они научились адаптироваться к реальному миру прямо на ходу. Так, китайские компании вывели массовое производство андроидов на поток. Гуманоид под названием «Болт», названный в честь бегуна Усейна Болта, стал самым быстрым в мире, развивая скорость бега до 10 метров в секунду. Также роботы умеют высоко прыгать, преодолевать препятствия и держать равновесие даже на скользких поверхностях. Ну и вот здесь хочется добавить от себя, что прогресс-то, конечно, все хорошо, но мы с вами выращены на фильме «Терминатор», поэтому определенная доля страха в этих инновациях все же имеется. Другое дело, музыка всегда хорошая и любимая. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и к нам скоро присоединится группа гостей из будущего. Также послушаем The Connells. Ну а раньше всех будут братья Гримм.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Валерия с песней «Нежность моя». Так вот, не стесняйтесь дарить ту самую нежность и любовь своим близким, и будете получать то же самое взамен. А вот в мире животных эталоном в поведении нежности считается морская выдра Калан. Чтобы во время сна их не унесло течением в открытый океан, Каланы держатся за лапки. И видеть, как пара выдр спит, крепко взявшись за руки, это, пожалуй, самое нежное зрелище в дикой природе. Ну а мы держим руку на пульсе всего актуального. И уже буквально через 15 минут узнаем свежие новости от Веры Светловой. А пока давайте наслаждаться музыкой. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И споет скоро Бонни, где еще будет группа гостей из будущего. Ну а прямо сейчас порадует нас своим творчеством Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: что ж, практически 3 часа в нашей стране. Вы слушаете Компас FM. И все это время с вами была я, Анастасия Лисова. Но я прощаюсь с вами до завтра. Желаю отличного продолжения дня. Ну а сейчас микрофон передаю Дарье Ветровой. Она уже в студии. Даш, привет. Готова сегодня заряжать на позитив наших слушателей?
1: Привет, Настя. Хотелось бы сказать, что да, но в такую погоду зарядиться бы самой. У нас только что звучала песня «Саны». Пусть таким же солнечным будет настроение, потому что это единственное солнечное, что нам сегодня светит. И вот какие исполнители будут подбадривать нас в ближайшее время. Появится Зиверт.
2: Кто сказал, что любить друзьям нельзя?
1: До этого споет Джо Кокер.
3: Heart over mine. Yes, I'm my father's son.
1: А раньше всех появится Ума Турман.
4: Музыка всегда включена. Най-най-на, най-най-на, най-най-на.
1: Чтобы музыка всегда была включена, оставайтесь на Компас FM. Услышим все это после выпуска новостей.
5: В Минске 15 часов.

0: О новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о мероприятии в столице в субботу.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны почти на 100% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Параллельно аграрии начали уборку овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Президент также поинтересовался ходом закладки урожая овощей в государственные резервы и отметил, что госзаказ должен быть полностью выполнен до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок. Прямые линии столичных районных администраций пройдут в эту субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы представителям руководства. А номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. Медиамарафон «Отдыхай весело, познавай активно, трудись креативно» проходит в стране, рассказали в Минобороны. И совместно с военным ведомством запущен челлендж «Лето цвета хаки». Участвовать могут все медиа-центры учреждений общего, среднего и дополнительного образования. Нужно создать видеопроект, раскрывающий жизнь, традиции и ценности военно-патриотического клуба или лагеря. Работы нужно присылать в официальный телеграм-бот проекта «Школьный медиа-центр». Лучшие проекты будут опубликованы на официальных страницах городского проекта и Министерства обороны, а победителей наградят дипломами и призами учредителя номинации. И последнее. Танцплощадка под открытым небом развернется у столичного дворца спорта в субботу, пишут Минск Новости. Организаторы подготовили развлекательную программу с участием популярных артистов и музыкальных коллективов. А еще посетителей ждут дегустация чая и призы. А самый стильный гость получит суперприз от Слонимского мясокомбината. Мероприятие начнется в 17 часов. Вход свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременный дождь, гроза и 21 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Плотникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске уже пятибалльная загруженность, получасовая пробка на МКАД от Чижевских до Козинца, 5 минут на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и также 5 минут на Ленина от Интернациональной до улицы Кирова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Мы

0: Вечер среды набирает обороты, и пробки на дорогах тоже, но хочу вас немножко обрадовать. Прогноз погоды показывает, что завтра дождя не будет, и это уже прекрасная новость. Еще одна хорошая новость, что впереди на Компас FM много любимой музыки, которая скрасит этот ваш осенний вечер. С вами я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Игорь Николаев. До этого споет группа «Alphaville». А раньше всех услышим танцы «Минус». Там за белой рекой, под прошлогодней листвой. И все это после автоновостей, в которых узнаем о самых бесполезных технологиях, по мнению водителей, расскажет Александр Тамкович. Но как только я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве есть затор на Первомайской от Болдина до проспекта Мира, еще один на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта, также пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Что касается Витебска, пробка на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске семибалльная загруженность. Больше 40 минут проведете на МКАД от Ташкентской до Казанца, 15 минут на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева, столько же на улице Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о самых бесполезных технологиях, по мнению водителей, и технических особенностях новых Geely. И это автоновости на Компас FM. Аналитики JD Power опросили почти 68 тысяч владельцев машин этого модельного года спустя 90 дней после покупки. Вывод простой. Водители больше всего ценят технологии, которые работают незаметно, а не дорогие экраны и навороченный автопилот. Максимум баллов получил автоматический запуск двигателя без ключа. В топе также интеллектуальный климат-контроль. А вот пассажирские дисплеи провалились. Треть владельцев ни разу их не включали, а регулярно пользуются лишь 6%. Когда пассажирский экран все же включают, часть владельцев сталкивается с неудобствами. В исследовании зафиксировано более 20 проблем на 100 автомобилей, связанных именно с этой функцией. Причем системы помощи водителю второго уровня оказались удобнее более продвинутых версий с автономным режимом. Среди премиальных брендов по инновациям лидирует Cadillac, а среди массовых уже 7-й год подряд держит лидерство марка Hyundai.
1: Автоновости.
2: Китайский концерн Geely разрабатывает архитектуру, которая позволит заряжать электромобиль с 10 до 80% менее чем за 5 минут. И это сопоставимо с обычной заправкой топливом на ЭЗС. Уже сейчас седан Lynk & Co 10 на 800-вольтовой системе принимал мощность свыше 1000 кВт и зарядился с 10 до 80% за 5,5 минут. Для сравнения, электромобили BYD в аналогичном режиме тратят около 9 минут. Переход на 800 вольт уже дал ощутимый результат. У модели Smart время зарядки сократилось с 30 до 12 минут, а мощность двигателя заметно выросла. Следующий этап – архитектура на 1000 вольт и выше. Первыми ее получат премиальные модели Zeekr, что и должно уложить зарядку в рекордные 5 минут. Правда, нынешние электрокары концерна пока не способны полностью использовать возможности столь мощных станций. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Немецкая группа Alphaville звучала только что с композицией «Sounds like a melody», и у этой песни интересная история. Она появилась как искусственный коммерческий заказ, который музыканты считали предательством их идеалов. В знак протеста участники группы долго пренебрегали треком и принципиально не исполняли его вживую больше 10 лет. Тем не менее, «Sounds like a melody» взлетела на первые места чартов в Италии и Швеции и попала в топ-10 в других странах. И не будем сбавлять музыкальный градус этого вечера. Продолжим его в компании Игоря Николаева, Джорджа Харрисона и Владимира Кузьмина. Ждем их после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, также затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну, в Минске уже 8-бальная загруженность. 40 минут проведете на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова, больше 15 на Куйбышева от Киселева до Сурганова, также 20-минутная пробка на Сургановой и Орловской от Якуба Колоса до Коростояновой и такая же на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: На часах почти 6. Доброго вам вечера среды. И самое время выдохнуть и расслабиться после сложного дня. Пусть рядом будет любимая музыка на Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам совсем скоро. Появится группа «Браво». До этого споет Филипп Киркоров.
1: Просто подари мне один только взгляд.
0: А раньше всех услышим группу «Алиса».
2: Камочка, она не досталась.
3: Трасса Е-95.
0: Если вы тоже где-то в дороге, сейчас как раз вам расскажу, какие участки нужно объехать.
4: Дорожный компас.
0: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве это проспект Мира от Крыленко до Ленинской и еще улица Первомайская от Лепешинского до проспекта Мира. В Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Смоленской. Ну а что касается Минска, 8-бальная загруженность, больше 20 минут. Постоите на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта. Около 20 минут на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева. Также 15-минутная пробка на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского. И больше 10 минут проведете на проспекте Независимости от площади Победы до городского вала.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Предлагаю узнать, что нового успело произойти в стране и в мире. Расскажет об этом Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что интересного подготовила для нас?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, кого с докладом принял Александр Лукашенко и о гидрогеле, созданном в Иране.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Сегодня, пишет Белта, в центре внимания осенние полевые работы, ситуация в регионе и вопросы развития отдельных районов. Губернатор рассказал о завершении уборки зерновых и зернобобовых культур, а также, что сейчас активно вспахивают поля и приступают к севу озимых. По его словам, в целом работы выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. А на вопрос развития отдельных территорий области Анатолий Исаченко отметил опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района, которая станет образцом для других регионов. В кадровых вопросах он внес предложение по назначению руководителей на местах. Европа завершила лето с минимальными запасами газа за всю историю, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Суммарная нетто-закачка в августе чуть более 9 миллиардов кубометров, что на 9% ниже прошлогоднего показателя, и он стал одним из худших за последние 12-летия. По словам аналитиков, такая текущая ситуация создает серьезные риски для стабильности газоснабжения стран Европы в предстоящий осенне-зимний период. Медиамарафон «Отдыхай весело, познавай активно, трудись креативно» проходит в стране, рассказали Минобороны. И совместно с военным ведомством запущен челлендж «Лето цвета хаки». Участвовать могут все медиа-центры, учреждения общего, среднего и дополнительного образования. Нужно создать видеопроект, раскрывающий жизнь, традиции и ценности военно-патриотического клуба или лагеря. Работы надо присылать в официальный телеграм-бот проекта «Школьный медиа-центр». Лучшие работы будут опубликованы на официальных страницах городского проекта и Министерства обороны, а победителей наградят дипломами и призами учредителя номинации. И последний гидрогель для терапии рака молочной железы создали в Иране, пишет Белта. Двухкомпонентная разработка из химиопрепарата и светочувствительного вещества доставляет лекарство прямо в опухоль и активируется при помощи лазера. Эксперименты показали, что даже при низкой дозе метотрексата в сочетании с облучением система уничтожает более 80% раковых клеток молочной железы. При этом здоровые практически не повреждаются, что подтверждает высокую избирательность метода.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Начался учебный год, и сразу появилось столько интересных историй. Только что мне попалось видео из новой «Барабой», где сына провожал на занятия отец в костюме Дарта Вейдера. В комментариях мужчину назвали «отцом года», а некоторые пользователи шутят, что сына, наверное, зовут Люком. Кто-то пишет, что это маркер высокой психологической зрелости и уверенности в себе, потому что человек не зависит от мнения прохожих. Улыбка ребенка намного важнее. И я тоже считаю, что это правильно, так и должно быть. С улыбкой предлагаю продолжать этот прекрасный осенний вечер. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И впереди у нас Крис Ри, группа «Браво», а раньше

0: 7 минут. Пробка на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева. Около 15 минут проведете на проспекте Независимости от Козлова до Ленина. Около 20 минут на проспекте Машерова от проспекта Победителей до улицы Кальварийской.
1: Дорожный компас.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одного из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Looking for the Summer» от Криса Ри.

Эта история началась в 91-м в Лондоне. Тогда известный блюз-музыкант Крис Ри играл со своей дочкой Жозефиной на заднем дворе. Малышка сперва резвилась мячиком, но затем отбросила его и начала внимательно рассматривать все, что происходило за забором, отделявшим двор от улицы. Тогда же Крис и понял, что его маленькая принцесса вот-вот вырастет и отправится на поиски уже своего лета. Его осенило, что она весна, что ждет теплой поры, а он уже осень, что оглядывается на прошлое. Нахлынувшие эмоции автор излил в строках своей песни, чтобы каждый мог узнать в них себя. Чувственная композиция закономерно полюбилась многими критиками и поэтому возглавила чарты как на родине, так и за рубежом. А сам альбом дважды стал платиновым, прославив имя автора на века. «Looking for the Summer» от Криса Ри. Прямо сейчас на Компас FM.

0: summer. История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Looking for the summer — композиция от Криса Ри, которая звучит максимально актуально 2 сентября. Ищу лето. Лета действительно не хватает, и очень грустно, что оно так быстро пролетело. Еще и такие меланхоличные мотивы, от которых так и тянет погрустить. Постараемся не поддаваться этому чувству, будем продолжать искать поводы для радости помимо погоды, и одним из них станет, конечно же, любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова рассказать о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет о Насте.
2: Мы поехали плясать, ждет такси у кафе, даже выпить не успела, а как будто под шофе.
1: До этого появится парк Горького. А раньше всех услышим Наутилус Помпилиус.
3: Правда всегда одна. Это сказал фараон.
1: Ждем песню про Тутанхамона после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем, где остались у нас пробки. И Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве их уже нет. Что касается Витебска, здесь все еще затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В остальном все свободно. Ну а в Минске шестибальная загруженность. Есть пробка на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова. Около 20 минут проведете на проспекте Машерова от проспекта Победителей до Кальварийской. Также больше 10 минут на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, и около 15 на Свердлова от Ульяновской до Аранской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Кактус FM.
1: Группа «Парк Горького» взбодрила нас только что треком «Bang». Когда-то он стал главным международным хитом коллектива и визитной карточкой советского рока на Западе. Песню написал Николай Носков, чей сильный и необычный вокал потряс американскую публику и музыкальных критиков. Еще больше любимых хитов у нас впереди. Скоро услышим на Компас FM Анну Асти, Bad Boys Blue, а раньше всех группу «Воскресенье». Все это прозвучит после небольшой дорожной информации. И напомню, что этим вечером с вами я, Дарья Ветрова. Сейчас расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Могилеве пробка одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Что касается Витебска, здесь по-прежнему затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске шестибальная загруженность. Около получаса постоите на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. Больше 10 минут на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Также есть затор на Якуба Колоса от Хмельницкого до Белинского и на Аранской и Могилевской от Тростенецкой до Володько.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 7 часов, вечер среды продолжается, и радует, что мы пережили большую часть недели. На горизонте маячат долгожданные выходные, так что держимся и сохраняем энтузиазм. Предлагаю вам проводить остаток среды. На Компас FM у нас впереди много классных хитов, и вот кого услышим в самое ближайшее время. Споет Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс.
0: До этого появится Шакира. А раньше всех ждем Александра Маршала.
2: Уходя, уходи. Дверь без стука прикрой.
0: Я тоже уже собралась уходить. Услышимся с вами завтра. Меня зовут Дарья Ветрова и желаю вам счастливого завершения среды.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну и мы не попрощались еще с Ириной Журавлик. Она подготовила для нас что-то важное и интересное. Ира, привет. Какие у тебя новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу о докладе губернатора Гомельской области и о бренде Виктории Бекхэм.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: О сельхозработах, проектах с Узбекистаном и армейской дисциплине президенту рассказал губернатор Гомельской области Иван Крупко сегодня, пишет Белта. В своем докладе он отметил завершающуюся уборку зерновых, зернобобовых, рапса, где валовой объем достиг чуть более 1 000 000 тонн. При этом, с учетом кукурузы на зерно, аграрии региона рассчитывают почти на 1,5-миллионный урожай. Сейчас в регионе начали сев озимого клина. А еще Иван Крупко доложил, что созданные спецкомиссии направили добросовестных работников в армию, где призванные серьезно подтянули дисциплину. В вопросе взаимодействия с Узбекистаном отмечается хорошая динамика роста товарооборота. Президента избрали в Эстонии сегодня, пишет Белта. Новым лидером страны стала 51-летняя канцлер права Юлия Мадиза. За ее кандидатуру проголосовали 71 депутат из 78. Официальная инаугурация ожидается в середине октября после истечения полномочий действующего главы государства Алара Кариса. Добавлю, в Эстонии президента избирает парламент. Министр обороны Виктор Хринин вручил государственные награды военнослужащим вооруженных сил в Центральном доме офицеров сегодня, сообщили в Минобороны. За добросовестную службу офицеры удостоены медалей за отличие в воинской службе и за безупречную службу первой степени. Виктор Хринин поздравил чествуемых со знаменательным событием, поблагодарил их за работу и пожелал им не останавливаться на достигнутом. И последнее. Модный бренд Виктории Бекхэм получил первую прибыль, пишет .by. После почти 20-летнего застоя убыточная компания сейчас зарабатывает на бренде 2008 года. Популярность продукции принес новый документальный фильм Netflix, в котором жена звезды футбола рассказывает о пути создания своего модного бренда и попытках достичь прибыли. Так, дизайнер Виктория Бекхэм на бренде заработала более $7 миллионов по итогам 2025-го.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути. Слушайте Компас FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.